0: полностью, и память минулого снова схватает.
1: Опамятаюсь, опамятаюсь, опамятаюсь, ты нечь. Опамятаюсь, опамятаюсь, опамятаюсь.